0: Давайте прикрыть мне дорогу.
1: Vice Leo 40 Adam, I'll be 23 to 40 Boys traffic. Correction, 40 Charles traffic.
2: 40 Adam, 10 front.